Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку. Тайная персона. Радио 7. Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Радио 7.
1: Радио 7.
2: Would you dance?

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

Зачем делить триумф на пятерых, если можно забрать его целиком? Радио 7 представляет уикенд самой дерзкой рыжей перчинки. Джерри Халливелл. Сегодня лучшие хиты и история успеха огненной экс-участницы Spice Girls. Только на Радио 7.

конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7. Scatman's World.

Зачем делить триумф на пятерых, если можно забрать его целиком? Радио 7 представляет уикенд самой дерзкой рыжей перчинки. Джерри Халливелл. Сегодня лучшие хиты и история успеха огненной экс-участницы Spice Girls. Perhaps, perhaps, perhaps. Только на Радио 7.

Реклама. Jaguar F8 – для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774

0: 4000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 8 часов утра. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. С 1 сентября в России стандартизируют оформление билетов на общественный транспорт. Соответствующий приказ подготовило Министерство транспорта. Как отметили в ведомстве, речь идет не о красивом дизайне, а о юридической ясности и защите прав пассажира. В частности, каждый билет должен содержать реквизиты, информацию об условиях поездки и ее стоимости, а также правила перевозки ручной клади и багажа. Ожидается, что изменения позволят сократить число серых билетов, а также позволят пассажиру доказать факт оплаты проезда и при необходимости предъявить претензии. Альянс туристических агентств назвал топ-5 популярных зарубежных стран у россиян. В этом году лидерами стали Турция, Египет и Китай. Далее в списке Таиланд и Вьетнам. Эксперты поясняют, турпоток в Китае вырос примерно на 30% за счет введения безвизового формата пребывания для соотечественников. Также на треть вырос спрос на путешествия во Вьетнам за счет открытия сообщения с Россией вьетнамскими авиалиниями, что расширило географию полетов. В ближнем зарубежье тройка стран-лидеров по популярности у отдыхающих – это Белоруссия, Абхазия и Армения. ВДНХ может войти в основной список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен в 2028 году. Руководство выставочного комплекса пояснило, что предварительную оценку на предмет включения ВДНХ в основной перечень планируется провести предстоящей зимой. С 12 декабря прошлого года комплекс официально внесен в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Россияне стали чаще покупать аэрогрили, сушилки для фруктов и соковыжималки. В целом растет интерес к приготовлению полезной еды в домашних условиях. По данным аналитиков, сограждане стали чаще брать растительные молочные продукты, спортивные батончики, сухофрукты, ягоды, цукаты. Готовые продукты для здорового питания чаще покупают женщины. На них приходится 65% заказов. В то же время кухонную технику больше выбирают мужчины. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена. Времена.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Знаки огня, воскресный вечер, может порадовать вас общением об отмене встречи утром в понедельник. Овны, львы и стрельцы, этот подарок судьбы обеспечит вам легкий и бодрый старт следующей недели. Знаки земли, сегодня вы получите четкий и очень обнадеживающий ответ на вопрос, который висел над вами дамокловым мечом последнее время. Тельцы, девы и козероги, эта информация вернет вам абсолютный контроль над своей жизнью. Знаки воздуха. Не оставляйте сегодня открытыми окна и балконы, уходя из дома, и следите за сквозняками. Внезапная смена погоды может испортить имущество или продуть шею близнецам, весам и водолеям. Знаки воды. Ожидайте беседы с человеком, который станет вашим главным единомышленником. Раки, скорпионы и рыбы, этот диалог подарит вам уверенность в правильности выбранного пути.
0: Радио 7.

0: 9 часов утра. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Министерство цифрового развития России не предвидит введение в стране ограничений на использование соцсетей несовершеннолетними. Как рассказали в ведомстве, второй пакет антимошеннических мер, принятый в июне, дал возможность операторам вводить дополнительную защиту для детских сим-карт по инициативе и согласии родителей. Минцифра подчеркнула, что указанная мера способствует обеспечению дополнительной безопасности несовершеннолетних в сети. МВД рекомендует россиянам использовать виртуальную карту при покупках в интернете в целях безопасности. Киберполиции указали, что безопасность при таком способе оплаты повышается за счет того, что реквизиты виртуальной карты не привязаны к главному счету напрямую. Если указать их на мошенническом сайте, злоумышленники не получат доступа к основным накоплениям, пояснили в ведомстве. Кроме того, применение виртуальной карты обеспечивает защиту от несанкционированных списаний. Выпускается такая карта за пару минут в приложении банка без посещения офиса. Серьезных изменений в ЕГЭ в ближайшие два года не будет, об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, все новшества ограничатся лишь ежегодными точечными корректировками формулировок и содержанием отдельных заданий, которые ведомство пересматривает по результатам анализа прошедшей экзаменационной кампании. При этом в ближайшие 4-5 лет планируют ввести устную часть ЕГЭ по истории. В перспективе аналогичный формат появится и по литературе. Базовый комплект для первоклассника в этом году обойдется в 45-47 тысяч рублей. В него включены школьная форма, рюкзак, канцтовары и материалы для творчества. Самая затратная категория – школьная форма. Базовый комплект одежды для первоклассницы на маркетплейсах стоит в среднем 33 тысячи рублей. Для мальчика – 31 тысячу, выяснили аналитики. Сильнее всего по сравнению с прошлым годом выросла стоимость сменной обуви сразу в два раза. Кроме того, подорожали кроссовки для физкультуры, классические брюки, юбки и пиджаки. На втором месте по объему расходов – канцелярские принадлежности. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее – музыка на все времена.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Для активного туризма обычно выбирают горы, море, дикую природу, но в этом августе для активного отдыха запросто можно выбрать столицу нашей Родины. Целый месяц в Москве проходит грандиозный спортивный фестиваль. Его основной площадкой стали Лужники. На территории комплекса действует целых 15 тематических зон, которые оборудованы для всяких разных увлекательных активностей – от скалолазания до картинга. Есть даже летний каток, не говоря уже о модных падл-кортах. Каждый день на площадках фестиваля проходят мастер-классы, открытые тренировки по йоге, зумбе, растяжке, и посещать их можно совершенно бесплатно. Надо только зарегистрироваться на сайте фестиваля leto.sport.mos.ru. А помимо площадок и тренировок, в программе праздника еще множество отдельных больших событий. В этот уикенд, например, на Яузе пройдет большой сап-карнавал. Его участники пройдут по текущей через весь исторический центр реке на сапах, наряженные в маскарадные костюмы. Кстати, желающим поучаствовать, доски выдадут на прокат. От вас нужен только костюм. А через выходные 23 августа состоится большой фестиваль бега с дистанциями на 5 и 10 километров по Садовому кольцу. Кроме того, почти во всех московских парках по выходным действуют программы бесплатных тренировок проекта «Московский спорт». Для участия тоже достаточно регистрации на сайте sportweekend.ru. И еще в парках запустили маршруты для спортивной ходьбы с бесплатными аудиогидами. Можно и здоровье прокачать, и по красивым местам прогуляться, и узнать много нового про Москву и ее неочевидные для большинства туристов и даже местных жителей достопримечательности. Маршруты и аудиогиды выложены на сайте walking.sport.mos.ru. В общем, возможность совместить активный отдых и городской уикенд – все-таки существует. По крайней мере, в Москве точно.
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: Москве 10 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Россияне уже с 1 сентября смогут оплатить проезд в общественном транспорте через МАКС. Это расширит круг привычных вариантов оплаты, но не заменит их, отмечают представители Министерства транспорта. Билеты можно будет купить заранее, а посадка будет проходить быстрее. Также сократится число расчетов наличными. Новый способ позволит избежать спорных ситуаций с непройденной оплатой или отсутствием карты. Новая функция уже доступна в тестовом режиме в Новосибирской области. Вейпы и сигареты запретят продавать на остановках. Такой закон вступает в силу с 1 сентября. Об этом напомнил депутат Госдумы Игорь Антропенко. Он уточнил, что данное нововведение является лишь малой долей в комплексе мер заботы о здоровье граждан. По словам Антропенко, торговля сигаретами, вейпами, кальянами и другой табачной и никотиносодержащей продукцией на остановках увеличивает риск пассивного курения, что особенно опасно для детей, беременных женщин и лиц с хроническими заболеваниями. Роспотребнадзор утвердил методические рекомендации по включению рыбы и морепродуктов в школьное и дошкольное меню. Воспитанникам детских садов предлагается добавить нежирные и среднежирные сорта рыбы. Блюда рекомендуется подавать не реже 2 раз в неделю. Для школьников и молодежи перечень меню дополняется холодными блюдами, а также блюдами с морепродуктами. Они могут присутствовать в первых и вторых блюдах, а также в гарнирах и салатах. Об этом сообщает Интерфакс. Рекомендации вступают в силу с 1 сентября. Почти половине россиян за последние 5-6 лет не удалось полноценно отдохнуть. А у каждого третьего это получается, но не каждый год. Это данные исследования ВЦИОМ. Аналитики обозначают, за последние 2 десятилетия доля тех, кому удается регулярно восстанавливать свои силы и поправлять здоровье, выросла с 9 до 22%. При этом большая часть граждан живут в состоянии хронической усталости. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена.

Радио 7 представляет «Уикенд Джерри Халливелл». В мае 1998 года, когда Spice Girls находились на вершине мировой славы, Джерри Халливелл шокировала всех, объявив о своем уходе из группы. Официальной причиной назвали творческие разногласия, но дело, конечно, было в усталости и банальном выгорании. Джерри ушла по-английски, оставив коллег вчетвером переписывать вокальные партии прямо на ходу.

девушки были вынуждены провести тур по Северной Америке урезанным составом, и это стало началом конца короткой, но яркой эпохи Spice Girls. В 2017 году, спустя 19 лет после ухода, Джерри извинилась перед фанатами группы. «Я сожалею об этом, но в конечном итоге все само собой образуется. Так говорит моя мама». Радио 7. Уикенд Джерри Халливелла.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Московский музей русского импрессионизма в этом году отмечает свое десятилетие. Сама институция расположена в бывшем цеху Московского кондитерского завода «Большевик». Раньше здесь хранили сахар и муку. По факту это был большой и высокотехнологичный амбар. Отсюда муку под давлением через специальные трубопроводы подавали в другие цеха предприятия. В 2012 году бывший гигант кондитерской индустрии съехал с адреса и началась масштабная реконструкция. За проект по преобразованию бывшего склада взялось британское архитектурное бюро «Джон Макаслан Партнерс». Они, например, работали над обновлением лондонского вокзала «Кингс Кросс». Руководил проектом архитектор Эйден Поттер. Архитекторы решили не ломать цилиндрическую форму, а решили обыграть ее. Они одели кирпичную постройку в перфорированный металл, добавили внутреннее перекрытие и разделили пространство на 5 этажей. В итоге промышленный амбар превратился в современный музей русского импрессионизма. Сегодня здесь идет очень интересная выставка. Называется она «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма». К сожалению, почти все в этом названии нуждается в расшифровке. Почему в Москве, если школа, где преподавали Бакст и Петров, Воткин, была в Питере? Кто такая Званцева? Какая такая лаборатория? И при чем тут импрессионизм, да еще и русский? В общем, попробуй как Чапаев в сцене с котелком и картошкой. Одна из учениц школы Званцевой, Магда Нахман, в письме другой ученицы школы Юлии Оболенской написала: «Мы своей эпохе не нужны». Куратор выставки Вера Рябинина описывает феномен так. Несмотря на умение и вкус, они, ученики школы, так и не научились кусаться. Зубов у них не было. Они жили в такое время, когда ты либо радикальный художник, человек-эпатаж, вроде Давида Бурлюка или Михаила Виларионова, либо ты их ярый противник. А они оказались посередине. Недостаточно радикально для революционеров и слишком радикально для широкой публики. В общем, было дело так. Дворянка Елизавета Николаевна Званцева, родственница художника Константина Сомова и возлюбленная художника Ильи Репина, портрет художницы его кисти содержится в Финской национальной галерее, отучившись изящным искусством в Москве, Санкт-Петербурге и Париже, в 1899 году в Москве открывает художественную школу. Дело не очень пошло, хотя преподают у нее и Константин Коровин, и Валентин Серов. Но она не сдается и в 1906 году и спрашивает разрешение у властей открыть художественную школу в Питере. Педагогами туда приглашены Леон Бакст и Мстислав Добужинский. Школа открывается на Таврической, 25. Затем туда приходит преподавать Кузьма Петров-Воткин. Среди самых известных учеников – Марк Шагал. Он занимался в школе с сентября 1909 по май 1910 года. Оплату за его обучение вносил сам Лев Бакст. Рядом с ним в мастерских работали Елена Гуро и Михаил Матюшин. Эта пара стала важной фигурой в русском авангарде. Гуро известна не только живописью, но и поэзией, а Матюшин вошел в историю как композитор, художник и теоретик искусства. В числе учеников была и Ольга Розанова, одна из ключевых художниц русского футуризма и супрематизма. Училась в школе и Магда Нахман. Ее отличал особый сплав традиций итальянского ренессанса и новых художественных поисков. И примечательно, что ей принадлежит единственный прижизненный портрет Марины Цветаевой. Ой, что-то я увлекся. Не заметил, что время-то и кончилось. Кстати, выставка проходит при поддержке «Радио 7». Сходите, посмотрите и на полотна, и на пространство музея русского импрессионизма. Оно того стоит.
0: «Прогулки со Смирновым». Только на «Радио 7».

0: представляет уикенд самой дерзкой рыжей перчинки. Джерри Халливелл. Сегодня лучшие хиты и история успеха огненной экс-участницы Spice Girls. Perhaps, perhaps, perhaps. Только на Радио 7.
1: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 11 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Поток иностранных туристов в Россию в первом полугодии вырос на 20%. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, в прошлом году более 22% иностранцев прибыли из Китая, 1 300 000 человек. Далее идут страны Персидского залива, Турция и Индия. Иностранные путешественники отправляются не только в Москву и Санкт-Петербург, но также в Мурманск, Владивосток, Казань. В свою очередь, в Общенациональном союзе индустрии гостеприимства назвали самые быстро развивающиеся курортные локации. Это Алтайский край, Калининградская, Ленинградская области, Карелия и регионы Северного Кавказа. В Москве открыты 6 зон отдыха с купанием из 14. В них вода соответствует санитарным требованиям, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. Для купания доступны озеро Белое, Путяевский пруд номер 1, Серебряный бор 2, Серебряный бор 3, Пионерский пруд и Большой городской пруд в Зеленограде. Еще 3 зоны отдыха работают без возможности купания. Озеро Школьное, пляж Динамо и Тропарева. В этих водоемах качество воды по микробиологическим показателям не соответствует нормативам. 2 зоны отдыха Мещерская и озеро Черное закрыты на реконструкцию. Базовый набор товаров для школьника за год подорожал на 6,3%. В суммарном выражении он составил почти 19 тысяч рублей. Согласно данным аналитиков, лидером по росту цен стал обычный бумажный дневник. Он прибавил 12% до 180 рублей. Одна из причин – производители уходят от тонких обложек, делая изделия более прочным и износостойким, без необходимости покупать дополнительный чехол. На втором месте по подорожанию одежда и обувь, рост на 7-10%. Отмечается, что увеличение среднего ценника на подготовку к школе выше официальной инфляции еще раз подтверждает, что родители на детях не экономят. В Роскачестве раскритиковали способ проверки арбуза по стуку. По словам специалистов, это бессмысленно из-за разной восприимчивости слуха у людей. Также не рекомендуется сжимать арбуз до хруста, так как это может привести к потере товарного вида продукта. Среди признаков зрелого арбуза – матовый цвет корки с четко выраженными полосками и яркое земляное пятно. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее «Музыка на все времена».

Радио 7 представляет «Уикенд Джерри Халливелл». Яркий хит «Мичи Колатино» Халливелл написала как дань уважения своим испанским корням. Джерри и ее соавторы Энди Уоткинс и Пол Уилсон довольно быстро набросали мотив. Но вот с текстом возникли проблемы. Тогда Джерри прямо из студии набрала маму и спросила: «Слушай, как бы ты романтично обратилась к парню на испанском?» Та растерялась и честно призналась, что уже не помнит таких тонкостей, но Халливелл не сдалась. Девушка попросила маму открыть домашнюю библиотеку с любовными романами на испанском языке и просто зачитать название. В итоге нашлась та самая легендарная строчка из начала песни «Donde está el hombre con fuego en la sangre?» «Где тот, у кого в крови огонь?» Зажигательный трек, пропитанный зноем Латинской Америки, мгновенно взлетел на вершину британского чарта и вернул Халливелл статус поп-королевы. Радио 7. Уикенд Джерри Халливелл.

0: Москве 12 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. В России предложили предоставлять врачам служебное жилье сразу после трудоустройства. С инициативой выступил сенатор Айрат Гибаддинов. По его мнению, государство также могло бы компенсировать медикам аренду квартиры на все время работы в системе здравоохранения. Гибаддинов считает, что эти меры помогут привлечь молодых специалистов и сократить нехватку кадров. Он также обратил внимание на высокую стоимость медицинского образования и большую нагрузку на врачей, фельдшеров и медсестер. Поэтому без доступного обучения и достойной оплаты решить проблему дефицита сотрудников не получится. Российские железные дороги презентовали новый туристический маршрут «Великий чайный путь». Он повторяет древний торговый маршрут 18 века из Китая в Европу. Протяженность более 5600 километров. Среди остановок – Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь и Москва. Об этом рассказал замглавы РЖД Иван Колесников. В компании уточнили, что новый туристический маршрут «Великий чайный путь» официально поддерживают 7 регионов России. При этом к нему уже готовы присоединиться еще 19 субъектов – от Забайкальского края до Петербурга. Цены на кабачки и баклажаны выросли за год почти на 30%. В этом сезоне они оказались одними из самых подорожавших овощей. Однако пик роста цен уже пройден. Об этом пишет российская газета. Эксперты связывают подорожание с неблагоприятной погодой, сокращением урожая в южных регионах, плюс выросла стоимость топлива и логистики. Сказалась и высокая зависимость рынка от импорта в межсезонье. При этом участники рынка уверены, что по мере массового поступления нового урожая стоимость овощей продолжит снижаться. Во второй половине июля кабачки в рознице стоили в среднем 121 рубль за килограмм, баклажаны – почти 190. Траты россиян на спортзалы, спортивные

Активное питание и одежду выросли за год более чем на 40%. По данным аналитиков, клиенты одного из крупных российских банков с января по июль потратили более 52 миллиардов рублей на спортпит, одежду и походы в спортивные клубы, совершив 15 миллионов платежей. Средний чек на товары составил 3300 рублей. По расходам традиционно лидирует Москва, далее следует Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург и Новосибирск. Пик транзакций пришелся на май, как и в прошлом году, а вот месяц с минимальными тратами изменился. Ранее был январь, а в этом году апрель. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена.

Радио 7 представляет «Уикенд Джерри Халливелл». Название «Viva Forever» можно перевести на русский язык по-разному, и у каждого варианта будет свое изящество и красота. «Да здравствует вечность» или «Живи вечно». Как бы мы ни пытались перевести название композиции, главное, что сама песня прекрасна. Эта сентиментальная баллада, полная чувств и эмоций, звучит как настоящий гимн любви. Любви истинной и вечной. А еще «Viva Forever» стала своеобразным прощанием Джерри Халливелл со Spice Girls. Именно она стала главным автором этого хита и преподнесла любимому коллективу грандиозный прощальный подарок. На сцене девушки исполняли композицию уже вчетвером, без рыжей перчинки. Зато Джерри появилась в клипе на песню. Правда, в обличии анимированной феи. Напряженный гастрольный график не позволил девушкам самим сняться в клипе, поэтому они предстали в кукольных образах. По сюжету сказочные существа очаровывают мальчика, который в итоге навеки исчезает внутри волшебного кубика Рубика. Радио 7. Уикенд Джерри Халливелл.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. В России август ассоциируется в первую очередь с грибами. А вот испанцы сразу же думают о вербене. Эти милые цветочки-звездочки с нежным лимонным ароматом зацветают там повсюду как раз во второй половине лета, что замечательным образом совпадает с сезоном летних народных танцевальных фестивалей. Это вот когда щедрый урожай, теплые вечера, звездные ночи и, в общем, жизнь так прекрасна, что хочется пуститься в пляс прямо на главной площади. Для танцев испанцы всегда украшали одежду веточками вербены. И вот эти самые летние танцевальные

0: Сальные вечеринки так и стали называться вербенами. Традиция сохраняется до сих пор. И самые яркие и колоритные вербены проходят в Мадриде. Танцы там начинаются как раз на этой неделе. Первая вербена, Сан-Каэтана, проходит в центральных старых районах Эль-Растра и Эмбахадорес. Они пустятся в пляс во вторник и не остановятся до самой пятницы. В субботу праздновать начнут в районе Лавапьес. Здешняя вербена зовется Сан-Лоренцо и тоже длится 4 дня. А едва там утихнет веселье, марафон подхватит старейший район города Барио-Ла-Латино. Здешняя вербена Вихрен Ла-Палома считается самой масштабной из всех. И она не утихнет до 15 августа включительно. По сути, выходит грандиозный двухнедельный марафон веселья и плясок. На вербену местные жители надевают традиционные костюмы и пестрые шали, украшают свои дома и улицы цветами, в первую очередь, конечно же, вербеной, выставляют прямо на мостовые столики с закусками тапос, лимонадами и чем-нибудь покрепче, и выходят плясать старинный мадридский танец чотис под традиционную музыку. Ну, это вот как если бы у нас по вечерам прямо на Арбате и Тверской устраивали кадриль под гармошку и перестук ложек. А, кстати, было бы прикольно. Я бы в такой уличной вечеринке непременно поучаствовал.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Зачем делить триумф на пятерых, если можно забрать его целиком? Радио 7 представляет уикенд самой дерзкой рыжей перчинки. Джерри Халливелл. Сегодня лучшие хиты и история успеха огненной экс-участницы Spice Girls. Perhaps. Только на Радио 7. Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер – ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
7: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
9: Реклама. ООО «НТТ», ОГРН, 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
10: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Радио 7 представляет «Уикенд Джерри Халливелл». В конце 2000-х Джерри Халливелл неожиданно для всех открыла в себе новый талант и кардинально сменила амплуа, став успешным детским автором. Она написала и выпустила серию приключенческих книг о сообразительной 9-летней девочке по имени Юджиния Лавандер. Книги Джерри мгновенно стали бестселлерами в Великобритании, обогнав по продажам многих маститых авторов. Певица доказала, что девичья сила отлично работает не только на шумных стадионах, но и на страницах добрых сказок, которые она теперь читает собственным детям. Радио 7. Уикенд Джерри Халливелл.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Поговорим сегодня о необычных названиях в Москве. Название Дроболитейного переулка, это недалеко от Рижского вокзала, сразу настраивает на индустриальный лад. Здесь отливали не пушки и колокола, о том производстве напоминает Пушечная улица и Звонарский переулок, а дробь для охотничьих ружей. В 19 веке тут действительно работали мастерские, где занимались именно этим ремеслом. И название – профессиональная метка местности. Рабочий уголок, где звон металла был привычнее уличных разговоров. Торгово-промышленное товарищество Московского дроболитейного и патронного завода выросло как раз из тех мастерских. Переулок до 1922 года назывался Кладбищенским, потому что ведет к Пятницкому кладбищу. Пятницкое кладбище – одно из 9 основанных после чумного бунта 1771 года по указу Екатерины II. Оно не самое известное в городе, но здесь упокоено много прославленных москвичей. Например, здесь погребен Федор Растопчин, генерал-губернатор Москвы времен нашествия Наполеона, собиратель русского фольклора Александр Афанасьев, историк Тимофей Грановский, русский актер Михаил Щепкин, рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, Децл. Особняком стоит черный обелиск на 7-м участке. Надпись на нем гласит: «Здесь погребена голова инженера путей сообщения Бориса Алексеевича Верховского, казненного китайцами-боксерами в Маньчжурии, в городе Ляоянь в июле 1900 года. Останки привезены в Россию в 1901 году. Некоторые могилы утрачены. Например, известно, что тут похоронен водочный король России Петр Арсеньевич Смирнов. Теперь переместимся к Шарикоподшипниковской улице. Название, которое звучит как шутка инженера или любимое слово логопеда. Улица получила имя в честь первого государственного подшипникового завода, который в советские годы стал одним из символов индустриализации. Именно здесь делали те самые подшипники, без которых не обходилось ни одно крупное производство страны. Москвичи ласково называют улицу «Шарик». Пойдем по «Шарику» пройдемся. А тут есть что посмотреть. Например, под номером 5 стоит футуристичное здание «Доминион Тауэр», которое построено по проекту «Великой Заха Хадид». А под номером 38 – изящная фабрика-кухня первого государственного подшипникового завода. Правда, рассмотреть изящество можно только с тыльной стороны. Основной объем сильно перелицован. Но это же прогулка. На картах Москвы можно увидеть своего рода приговор – «Тихий туп». Это обозначение Березина тупика или Покровского тупика. Сегодня по нему числится только один детский сад. Тупик возник в 1840-е годы. Некоторое время была застроена только его левая сторона, а по правой тянулись огороды Покровского монастыря. К концу 19 века огороды застроили, а в конце тупика возникла монастырская богадельня, выходившая на Семеновскую, ныне Таганскую улицу. В конце 1970-х годов практически все старые здания были снесены, а окрестные переулки Живлюков, Новоселенский, Укромный превратились в дворовые проезды. Тихий уцелел. В 1926 году он получил свое название. Мотив у комиссии заставляет улыбнуться. Назовем «Тихим», потому что на него выходят почти исключительно каменные заборы. Здесь пустынно и тихо.
0: «Прогулки со Смирновым» только на «Радио 7».

В Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend Джерри Халливелл. Главный суперхит Джерри Халливелл – кавер-версия трека «It's Raining Men» диско-дуэта «The Weather Girls». Джерри вдохнула в старый хит совершенно новую жизнь, добавив туда мощных танцевальных битов. Сингл разошелся миллионными тиражами по всему миру, а видеоклип, где Халливелл повторяет знаменитую сцену из фильма «Танец вспышка», показал, что певица находится в своей лучшей физической форме. Правда, за идеальный внешний вид Джерри пришлось заплатить собственным здоровьем. В начале 2000-х, стремясь соответствовать жестким стандартам красоты, певица увлеклась экстремальными диетами и заработала тяжелое расстройство пищевого поведения. Она доводила себя до изнеможения и падала в обмороки прямо на съемочных площадках. Осознав, что ситуация выходит из-под контроля, Халливелл нашла в себе силы публично признать проблему, лечь в клинику и на время оставить музыкальную карьеру, чтобы спасти свою жизнь. Радио 7. Weekend Джерри Халливелл.

Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами.

0: течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама. Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27, интеллектуальные технологии Xlantix ET, первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo, АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха, когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Джерри Халливелл». До того, как примерить образ дерзкой рыжей перчинки, Халливелл успела сменить множество самых неожиданных профессий. Девушка из британского городка Уотфорд выросла в простой и небогатой семье. После окончания школы она крутилась как могла, работала танцовщицей в ночных клубах на Майорке, снималась как гламурная модель и даже вела турецкую версию популярного телешоу «Давай заключим сделку». Опыт выживания в шоу-бизнесе закалил характер Джерри и научил ее главному правилу. Чтобы тебя заметили, нужно всегда быть ярче и громче остальных. Радио 7. Уикенд Джерри Халливелл.

0: Зачем делить триумф на пятерых, если можно забрать его целиком? Радио 7 представляет уикенд самой дерзкой рыжей перчинки Джерри Халливелл. Сегодня лучшие хиты и история успеха огненной экс-участницы Spice Girls. Perhaps. Только на Радио 7. Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Привет! Я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Джерри Халливелл». Когда в Лондоне объявили кастинг в коллектив под рабочим названием «Тач», сотни девушек ринулись штурмовать студию, но Джерри Халливелл среди них не было. В эти даты она уехала кататься на лыжах в Испанию, где умудрилась так обгореть на солнце, что просто не решилась приехать на пробы. Казалось бы, шанс упущен, но Джерри проявила невероятное упрямство, лично разыскала контакты организаторов позже и выбила себе индивидуальное прослушивание. Группу, как вы можете догадаться, переименовали в Spice Girls, и именно в ее составе Халливелл вместе с остальными перчинками добилась оглушительной мировой славы. Радио 7. Уикенд Джерри Халливелл.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами travel-эксперт Ольга Яковина. Современные деятели искусства в поисках вдохновения готовы зайти максимально далеко. И это убедительно доказывает самое высокогорное в мире арт-биеннале в индийском Ладакхе. Ладакх – это самая высокая часть Индии. Она расположена в Гималаях. Ее еще называют «Малым Тибетом», потому что тут заоблачные высоты, буддийские монастыри и настоящий большой Тибет по соседству, через перевал. Даже просто добраться до Ладакха – это целое приключение. А для путешествий здесь надо адаптироваться к высотам под 3000 метров и более. На них и давление другое, и воздух разреженный. А основным транспортом в Ладакхе до сих пор остаются яки, не считая своих двоих. Тем не менее, 1 августа в этих заоблачных далях открылась первая в истории высокогорная биеннале регенеративного искусства. Не путать с дегенеративным. Этот термин означает, что основная идея художественной выставки – восстановление связи с природой. А авторы используют в своем творчестве натуральные материалы и обращаются к местным культурным кодам и традициям. В отличие от других биеннале, выставка в Ладакхе проходит не в закрытых залах, а ее площадкой стали сами Гималаи. Художники и скульпторы, которые приехали со всего мира, расположили свои арт-объекты на протяжении 230-километровой горной тропы между старинными городками Лех и Каргил. Это древний торговый путь, который когда-то был одним из ответвлений Великого Шелкового пути. И вот здесь, среди горных долин, деревушек, молитвенных ступ и подвесных мостиков, появились впечатляющие инсталляции и объекты ленд-арта. Чтобы увидеть их все, нужно совершить уникальный высотный арт-трекинг. А в течение 10 дней биеннале экскурсии по своим творениям будут проводить сами авторы, творчество которых теперь уж точно можно считать высоким и даже очень высоким искусством.
0: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер

0: ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция. Радио 7.

Москве 17 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Джерри Халливелл». Джерри была самой жгучей из всех перчинок. Ее часто критиковали за слишком откровенные наряды и чересчур провокационное поведение на сцене. Впрочем, сама Джерри по этому поводу никогда не переживала и с удвоенной силой продолжала эпатировать публику. Самым знаменитым нарядом певицы стало платье Union Jack, которое она надела на церемонию вручения премии Brit Awards в 1997 году. Джерри посчитала предложенное ей черное мини от Gucci слишком скучным. Буквально за вечер до церемонии Халливелл вместе с сестрой нашила на него обычное кухонное полотенце с британским флагом. Да, именно благодаря кухонной утвари и появился легендарный наряд. На следующий день фотографии рыжей перчинки украшали первые полосы газет, а спустя годы это импровизированное платье ушло с молотка на аукционе Sotheby's за рекордные 40 с лишним тысяч фунтов стерлингов. Радио 7. Уикенд Джерри Халливелл.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Название всей местности, о которой я сегодня расскажу, писалось и произносилось по-разному. Тюхалево, Тюхолево, а то и вовсе Тюфальская роща. Название гуляло по документам, будто примеряло разные наряды, и до наших дней дошло в слегка измененном виде. Одна из самых убедительных версий отсылает к слову «тухоль». В славянских наречиях оно означало затхлость, застойный запах. С юга и запада к лесу подступали болота и вытянутые озера. Постылое, черное, болотное. Они были старицами Москва-реки, тихими и неподвижными. И в теплую погоду над водой витал тот самый характерный запах сырости и тины. Так и сложилось. Местность стали звать по приметному признаку. А роща получила имя от окрестных лугов и водоемов – тюхальских. Есть и другая, более камерная версия. Будто название пошло от имени владельца этих земель – Трифилия, которая в народной речи легко могла превратиться в тюфеля. Но эта гипотеза держится скорее на догадках, тогда как болотно-озерная картина подтверждается старыми планами и межевыми документами, где рядом с рощей четко обозначены Тюхольские земли и Тюхоловский мост. В основном здесь охотились цари и простые горожане, рыбачили, собирали дары леса. Здесь бывали Алексей Михайлович Тишайший, Петр Великий и Николай Карамзин. Прошли столетия, и роща уступила место индустриальной мощи. С 1916 года здесь рос и набирал силу автомобильный гигант. Изначально автомобильный завод братьев Рябушинских, АМО. Ну а потом ЗИЛ, чьи конвейеры задавали темп всей округе. В 2018 году, как часть проекта ЗИЛ-Арт, здесь открыли парк. Он называется Тюфелева роща. Главная доминанта – это пергола длиной почти в 1,5 километра, придуманная голландско-американским урбанистом Джерри Ван Эйком. Архитектор назвал ее гусеницей. Конструкция из картеновской стали действительно напоминает живой организм, застывший в движении. Ее ржаво-коричневый оттенок – не небрежность, а художественный жест. Так материал рассказывает о промышленном прошлом. Рядом с перголой раскинулась голубая лагуна. Искусственный пруд площадью 3000 квадратных метров. Настоящий антоним болота. Вода здесь кристально прозрачна. Этого эффекта добились благодаря бетонной чаше, исключающей контакт с грунтом, и многоступенчатой системе очистки. С фильтрами, ультрафиолетом и озонированием. Парк продуман до мелочей. Почти половину его территории занимают зеленые насаждения. Здесь растут дубы, липы, сосны, лиственницы, а также можжевельник, кизильник и спирея. Всего около 3500 деревьев и кустарников. Цветники, разбитые на площади почти в 11 тысяч квадратных метров, сменяют друг друга в течение сезона. Для любителей активного отдыха есть спортивные площадки, тренажеры, зона для волейбола и баскетбола, а для детей – рельефная площадка с батутами, горками и мини-скалодромом. Тюфелева роща не пытается стереть память о заводе, а, напротив, делает ее частью своего облика. Пергола-гусеница отсылает к конвейерной ленте, цвет стали – к индустриальным пейзажам, а планировка дорожек будто повторяет маршруты, по которым когда-то ездили заводские грузовики. Это, конечно, не парк-музей, это парк-рассказчик. Он не навязывает одну версию прошлого, а предлагает собрать мозаику из разных историй – царских охот, литературных прогулок, заводских будней и современного городского уюта.
0: «Прогулки со Смирновым» только на «Радио 7».

0: Зачем делить триумф на пятерых, если можно забрать его целиком? Радио 7 представляет уикенд самой дерзкой рыжей перчинки. Джерри Халливелл. Сегодня лучшие хиты и история успеха огненной экс-участницы Spice Girls. Perhaps. Только на Радио 7. Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

18 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Джерри Халливелл». В мае 1998 года, когда Spice Girls находились на вершине мировой славы, Джерри Халливелл шокировала всех, объявив о своем уходе из группы. Официальной причиной назвали творческие разногласия, но дело, конечно, было в усталости и банальном выгорании. Джерри ушла по-английски, оставив коллег вчетвером переписывать вокальные партии прямо на ходу. Девушки были вынуждены провести тур по Северной Америке урезанным составом, и это стало началом конца короткой, но яркой эпохи Spice Girls. В 2017 году, спустя 19 лет после ухода, Джерри извинилась перед фанатами группы. «Я сожалею об этом, но в конечном итоге все само собой образуется. Так говорит моя мама». Радио 7. Уикенд Джерри Халливелл.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Зачем делить триумф на пятерых, если можно забрать его целиком? Радио 7 представляет уикенд самой дерзкой рыжей перчинки. Джерри Халливелл. Сегодня лучшие хиты и история успеха огненной экс-участницы Spice Girls. Perhaps. Только на Радио 7. Реклама.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Москве 19 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

обязана близкой дружбе с Джорджем Майклом. После скандального ухода из Spice Girls, затравленная журналистами Халливелл буквально не знала, куда себя деть и где спрятаться. Позже она вспоминала: «Джордж был для меня всем. Он связался со мной, когда я ушла из Spice Girls, и спросил, не нужно ли мне где-нибудь остановиться. Я должна была поехать к нему домой в Сент-Тропе на выходные, а осталась на 3 месяца». Джордж Майкл не просто приютил ее в своем доме, но и окружил невероятной заботой. Он помогал ей справляться с депрессией, слушал первые сольные наброски и заставил экс-перчинку поверить в собственный талант. Джерри признавалась, что именно поддержка старшего наставника помогла ей перевернуть страницу, взять себя в руки и записать первый сольный альбом «Шизофоник». Радио 7. Уикенд Джерри Халливелл.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

Москве 20 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.
1: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.